Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Утром порасе, как на взлетной полосе, любовь дарит крылья, только долетят не все. Но ты стала крепче,

0: на 107.9 FM.
1: Раз, два, три, ты считаешь слезы на столе. Посмотри, почему моя душа в тебе. Забери мои строки с полок на стене. Лифтами застреваем на одной.

на 107.9 FM.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: реклама на UFM.
1: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
2: Реклама на UFM 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2027 году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в видеообращении, приуроченном к Международному дню пожилых людей. По ее словам, в стране ведется последовательная работа, чтобы улучшить качество жизни людей серебряного возраста. С 2025 года возобновляется индексация выплат для работающих пенсионеров. В 2027 году индексация пенсий будет проведена дважды. С 1 февраля по фактической инфляции на 6,8% и с 1 апреля дополнительно на 3,3%, отметила она. Представитель Следственного комитета в ходе круглого стола в Совете Федерации предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами. Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с газетой «Ру» согласилась с предложением Следственного комитета. Электросамокаты, как она считает, небезопасны для всех участников движения. Все, что представляет опасность для жизни и здоровья наших детей, должно быть ограничено. К нам не поступала законодательная инициатива на эту тему. Как любое транспортное средство, электросамокат тоже нуждается в том, чтобы им управляли люди, имеющие опыт вождения и практику.

0: и сменить пароли. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: ФМ 107.9 ФМ 107.9

0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
6: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: UFM.
1: На 107.9 реклама на UFM.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Липнихта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
3: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
5: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
6: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Дорожные новости. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Совете Федерации предложили пересмотреть схему расчета утильсбора в пользу электромобилей. Сенатор Айрат Гибаддинов предложил полностью отменить на них утильсбор, в том числе на машины импортного производства. А для машин российской сборки снизить НДС до 10%. Это позволит сделать бюджетные модели электромобилей сопоставимыми по цене с обычными машинами. Это повысит их привлекательность и мотивирует присаживаться на электрокары. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Министерство транспорта внесет его на рассмотрение в Госдуму в ближайшей неделе. А принять его планируют осенью. Новый закон позволит по-настоящему легализовать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. В документе пропишут распределение ответственности между производителем, владельцем, сервисом и оператором, требования к движению, мониторингу и ограничения, а также специфику страхования. Антимонопольная служба выявила признаки крупного картельного сговора по ремонту и содержанию федеральных трасс. Возбуждено дело против 8 компаний, которые работают на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края. По версии ФАС, подрядчики могли договориться, чтобы не конкурировать между собой и не снижать цену на контракты. Расследование еще продолжается. Если вину подтвердят, компаниям грозят крупные штрафы и отстранение от госзакупок. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

Тверской, хоть этот город тебе чужой. Мы в поисках смыслов, то ли рисков, тянет прошлое за спиной.

0: на УФМ.
1: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения. Услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
2: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если птицы улетают поздно, осень будет теплой. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 5 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 17 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 32 минуты, слабая магнитная буря.

0: Реклама на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
5: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
6: Надежно.
5: Большой опыт.
6: Высокий профессионализм. Огромная база.
7: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В районном дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилого человека. Его посетили представители команды города, чтобы поздравить людей старшего поколения. В зале собрались те, кого с уважением называют хранителями нашего города. Для гостей подготовили праздничный концерт, звучали песни, знакомые с молодости, стихи и выступления творческих коллективов. Со сцены прозвучали слова искренней благодарности за мудрость, заботу и многолетний труд. Особые слова признательности адресовали тем, кто и сегодня остается активным, участвует в жизни района и делится своим теплом с близкими. От имени команды города прозвучали поздравления и пожелания здоровья, долгих лет и как можно больше светлых дней.

0: части указанных улиц, включая перекрестки. Уважаемые жители, напоминаем, что каждую субботу с 10 до 12 часов работает прямая телефонная линия администрации района. В это время вы можете задать интересующие вас вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращений 4-12-03. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам государственных земельных участков в Усть-Лабинске: своевременно оплачивайте арендную плату по договорам. Неуплата влечет начисление пени, а недобросовестным арендаторам грозит расторжение договоров аренды. Получить информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения. Адрес: город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, телефон 5-00-29. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Радио УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
7: Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа.
6: Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
7: Мы есть на Яндекс.Карте.
8: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
9: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
10: Качество, проверенное временем.
9: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
11: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
12: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
13: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
1: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
2: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если птицы улетают поздно, осень будет теплой. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 5 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 17 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер северо-западный до 2 метров в секунду, световой день составит 11 часов 32 минуты, слабая магнитная буря.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM.
1: Ох, захнулся тату. Может, тексту. Наслись не

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращений 412-03. Сотрудники администрации провели субботник на территории города. В рамках работ был выполнен комплекс задач по санитарной очистке и приведению в порядок объектов городской инфраструктуры. Проведена покраска остановочных павильонов и осуществлена уборка мусора и листвы на закрепленных участках. Замглавы района Иван Кретинин совместно с профильными специалистами провел прием граждан. Жители района обратились с вопросом аварийной ситуации на сетях водоснабжения, которая повлекла за собой подмыв грунта и разрушение несущих конструкций жилого строения. Также было рассмотрено обращение о принятии мер по предотвращению скопления мусора к кладбищу, расположенному по улице Энгельса. По всем поступившим обращениям заявителям даны необходимые разъяснения. В целях обеспечения экологической безопасности и оперативного пресечения правонарушений будет произведен запрет беспрепятственного заезда, а также оснащение территории кладбища техническими средствами видеонаблюдения с передачей данных в дежурную часть УМВД. Напомню, что записаться на прием граждан можно по телефону 51902. В районном дворце культуры «Кубань» состоялось праздничное мероприятие и церемония чествования активиста ветеранского движения в честь Дня пожилого человека «Золотая осень жизни». В этот день в адрес виновников торжества прозвучали самые искренние слова благодарности и признательности. С приветственным словом к собравшимся, заслуженным жителям района, членам ветеранских организаций и всем представителям старшего поколения обратились замглава района Марина Бондаренко, глава Услабинского городского поселения Роман Перевалов и председатель районного совета ветеранов Юлия Лось. В уютной обстановке поименно вспомнили заслуги каждого участника Совета ветеранов. Активистам были вручены благодарственные письма в знак глубокого уважения к их многолетнему труду и общественной деятельности. Этот день стал еще одним ярким подтверждением неразрывной связи поколений

0: и пройдет слет воскресных школ и казачьей молодежи. Святыни представят для поклонения дни фестиваля «Александровская крепость». На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Слабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ.
2: УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
5: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
6: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
7: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78. +7 989 821 06 78.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии. Аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99. Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9. Приглашаем на работу столяра. График работы 5/2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
6: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
5: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если птицы улетают поздно, осень будет теплой. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 5 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 17 градусов, ночью плюс 9. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер северо-западный до 2 метров в секунду, световой день составит 11 часов 32 минуты, слабая магнитная буря.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 8517.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
3: Высокий профессионализм. Огромная база.
4: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: В 2027 году в России появится новый инструмент, который позволит гражданам более эффективно копить средства на покупку собственного жилья. Эта информация указана в основных направлениях развития финансового рынка России на 2027-2029 годы. Речь идет о жилищном вкладе с повышенными процентными ставками. Россияне получат возможность открывать этот вклад на срок не менее 3 лет и пополнять в любой удобный момент. Сумма размером до 10 миллионов рублей окажется застрахованной. При этом направить средства получится только на приобретение или строительство жилья. Уточняется, что у россиян будет возможность досрочно расторгнуть такой договор, не потеряв при этом проценты. Однако сделать это можно будет не ранее, чем через полгода после заключения. Для всех школьников полезно будет изучать информатику с 5 класса, но особенно важно это для тех, кто планирует сдавать по этому предмету ЕГЭ. Учебные пособия уже есть, они разработаны даже для учащихся 1-4 классов, причем содержание предмета на этих этапах включает основы программирования, заявил преподаватель МГТУ имени Баумана Владислав Попов. По его мнению, изучение основ программирования с 5 класса позволит школьникам углубить понимание предмета, а также станет важным этапом в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, на информатике можно уделить внимание освоению технологий искусственного интеллекта, к которым уже сегодня дети активно обращаются для обучения, считает специалист. И в завершении выпуска стриминг «Пикок» объявил о планах выпустить сериал по кинофраншизе «Форсаж» и дал зеленый свет на производство проекта, о котором впервые заговорили в мае 26 года, пишет Variety. Звезда стритрейсерской франшизы Вин Дизель выступит исполнительным продюсером сериала, пока неизвестно, появится ли он в нем в качестве актера. «За последние 10 лет мы осознали, что фанаты хотят больше «Форсажа», хотят узнать больше о культовых персонажах и их историях. Все это время мы желали даже дождаться подходящего момента, чтобы зайти на территорию телевидения», — рассказал актер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. 31 октября в 18.00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции УФМ представляют большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ.
1: УФМ. 107.9 FM.
0: УФМ на 107.9 FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки, только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8 918 08 07 3 единицы, 8 918 08 07 3 единицы.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Гудлок». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Гудлок», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Гудлок». Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
8: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое.

Любовь кружит опять, как забытый старый винил. Может меня и трудно понять, но не сломать этот маленький мир, что я построил и бережно верил, что далеко я запрятал в себе. Я полюбил ее, как в самый первый.

0: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Морской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В районном дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилого человека. Его посетили представители команды города, чтобы поздравить людей старшего поколения. В зале собрались те, кого с уважением называют хранителями нашего города. Для гостей подготовили праздничный концерт, звучали песни, знакомые с молодости, стихи и выступления творческих коллективов. Со сцены прозвучали слова искренней благодарности за мудрость, заботу и многолетний труд. Особые слова признательности адресовали тем, кто и сегодня остается активным, участвует в жизни района и делится своим теплом с близкими. От имени команды города прозвучали поздравления и пожелания здоровья, долгих лет и как можно больше светлых дней. Сотрудники администрации провели субботник на территории города. В рамках работ был выполнен комплекс задач по санитарной очистке и приведению в порядок объектов городской инфраструктуры. В частности, проведена покраска остановочных павильонов, а также уборка мусора и листвы на закрепленных участках. Роман Перевалов проверил ход ремонтных работ дорожного полотна на участках по улицам Ободовская и Октябрьская. На данный момент там произведена выборка старого покрытия и выполнено устройство выравнивающего слоя. В ближайшее время подрядная организация приступит к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы будут выполняться на проезжей части указанных улиц, включая перекрестки. Уважаемые жители, напоминаем, что каждую субботу с 10 до 12 часов работает прямая телефонная линия администрации района. В это время вы можете задать интересующие вас вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращений 4-12-03. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам государственных земельных участков в Усть-Лабинске. Своевременно оплачивайте арендную плату по договорам. Неуплата влечет начисление пени, а недобросовестным арендаторам грозит расторжение договоров аренды. Получить информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения. Адрес: город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, телефон 5-00-29. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. УФМ 107.9 FM. 107.9 FM.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: UFM. UFM. На 107. На 107.9 FM.
1: Реклама на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только короче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
4: Подробности акции уточняют у администратора ПАПа.
3: Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
4: Мы есть на Яндекс.Картах.
5: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
6: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио. Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: FM.
1: Никому не скажу, но будут знаки, что я сильно в тебя.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 9FM. УФМ на 107.9FM. Реклама на УФМ.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
4: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
3: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ до конца года обновит двигатели «Лады», «Весты» и «Ауры». Вместо нынешнего мотора 1,8 литра на 122 лошадиные силы машины получат доработанные на 130 лошадиных сил. Заявлены лучшая динамика и меньше расход топлива. При обрыве ремня ГРМ капремонт по-прежнему не грозит. Обновленные автомобили ждут осенью. В России начали продавать флагманские кроссоверы Diplo S09. Цена от 6,5 миллионов рублей. Это большой гибрид с 5- или 6-местным салоном. В дорогой версии пневмоподвеска, панорамная крыша и кресло повышенной комфортности. Новинка будет дешевле L9, который стоит больше 10 миллионов. УАЗ планирует заменить буханку новой моделью. Решение обещают принять до конца года. Рассматривают три пути. Первый – поставить новый кузов на нынешнюю платформу. Второй – вернуться к проекту «Симба» на базе «Патриота». Третий – это фургон на платформе «Солерс Арго». При этом нынешнюю буханку УАЗ продолжит выпускать, пока есть спрос. Недавно в России начались продажи BLG X50+. Это обновленная версия популярного компактного кроссовера. Под капотом новый мотор, мощнее прежнего. Снаружи машина стала агрессивнее, в салоне новая приборка и экран. Цена 2 миллионов 300 тысяч рублей, но есть вопросы к работе коробки передач и тесноте в салоне. Подробнее о BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на UFM.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
2: Большой опыт.
4: Высокий профессионализм. Огромная база.
5: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращения 412-03. Сотрудники администрации провели субботник на территории города. В рамках работ был выполнен комплекс задач по санитарной очистке и приведению в порядок объектов городской инфраструктуры. Проведена покраска остановочных павильонов и осуществлена уборка мусора и листвы на закрепленных участках. Замглавы района Иван Кретинин совместно с профильными специалистами провел прием граждан. Жители района обратились с вопросом аварийной ситуации на сетях водоснабжения, которая повлекла за собой подмыв грунта и разрушение несущих конструкций жилого строения. Также было рассмотрено обращение о принятии мер по предотвращению скопления мусора к кладбищу, расположенному по улице Энгельса. По всем поступившим обращениям заявителям даны необходимые разъяснения. В целях обеспечения экологической безопасности и оперативного пресечения правонарушений будет произведен запрет беспрепятственного заезда, а также оснащение территории кладбища техническими средствами видеонаблюдения с передачей данных дежурной частью МВД. Напомню, что записаться на прием граждан можно по телефону 51902. В районном дворце культуры «Кубань» состоялось праздничное мероприятие и церемония чествования активиста ветеранского движения в честь Дня пожилого человека «Золотая осень жизни». В этот день в адрес виновников торжества прозвучали самые искренние слова благодарности и признательности. С приветственным словом к собравшимся, заслуженным жителям района, членам ветеранских организаций и всем представителям старшего поколения обратились замглава района Марина Бондаренко, глава Услабинского городского поселения Роман Перевалов и председатель районного совета ветеранов Юлия Лось. В уютной обстановке поименно вспомнили заслуги каждого участника Совета ветеранов. Активистам были вручены благодарственные письма в знак глубокого уважения к их многолетнему труду и общественной деятельности. Этот день стал еще одним ярким подтверждением неразрывной связи поколений и дани уважения людям, чей жизненный путь, мудрость и самоотверженный труд являются достоянием и гордостью Услабинского района. На Кубани встретят великие святыни из Троицы Сергиевой Лавры. 4 октября Свято-Владимирский храм на хуторе Аргатов прибудут мощи и икона святителя Иннокентия Московского. Святитель Иннокентий, митрополит московский, выдающийся миссионер, посвятитель и проповедник 19 века. Аргатовский храм встретит святыни воскресным богослужением, которое возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Тихон в сослужении епископа Армавирского и Лабинского Савы. В этот же день на подворье состоится освящение места строительства открытого храма и пройдет слет воскресных школ и казачьей молодежи. Святыни представят для поклонения дни фестиваля «Александровская крепость». На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.

Реклама на УФМ. Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только короче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово.

0: Справки по телефону 8-918-123-43-43.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
2: Качество, проверенное временем.
1: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Гаджет
1: новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Камера для фанатов футбола. Компания XBOT GO показала автономную камеру для съемки командных видов спорта с искусственным интеллектом. Амбассадором необычного гаджета стал аргентинский футболист, чемпион мира 22 года Хулиан Альварес. Falcon становится на штатив у поля и снимает матч без оператора. У камеры два объектива. Широкоугольный 106 градусов отвечает только за слежение за игрой. А второй пишет настоящие 4К-видео без кропа и склейки кадров. За обработку данных отвечает бортовой ИИ-процессор. Он одновременно отслеживает игроков, распознает игровые сцены и меняет угол съемки. Поворачивая корпус на 360 градусов и наклоняя объектив в диапазоне 160 градусов. Так что самое важное всегда остается в кадре. Камера умеет подстраивать логику слежения под конкретный вид спорта. Заявлена работа с футболом, баскетболом, хоккеем, теннисом, лакроссом, пиклболом и еще несколькими дисциплинами. Функция Zone Mapping в приложении позволяет заранее обвести игровую зону, чтобы алгоритм не отвлекался на трибуны или запасных игроков. Базовое ИИ-слежение и запись работают без подписки. Достаточно вставить карту памяти. Весит камера 800 граммов, корпус защищен от дождя и пыли по стандарту IPX5. Аккумулятор на 9600 мАч держит около 4 часов непрерывной записи и заряжается примерно за 3 часа через USB-C. Для хранения нужна карта microSD объемом до 1 терабайта, связь с приложением по Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а за звук отвечает встроенный микрофон с чувствительностью минус 26 дБ. Через приложение XBOT GO можно транслировать матч в прямом эфире, получать автоматические хайлайты и хранить видео в облаке. Отдельно продается платная функция Pro Soccer. Она превращает отснятый Falcon матч в тактический отчет и подборку лучших моментов с помощью ИИ. Но это платно. На этом пока все. Услышимся!
0: Радио

смотрит спокойно с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение.

0: Реклама на ОФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
9: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
8: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
10: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Снег в океане, этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Информация о том, что с 1 октября 2026 года россиянам придется подтверждать через госуслуги переводы, покупки и снятие наличных на сумму от 10 тысяч рублей, не соответствует действительности. Нового требования для клиентов банков не вводится, пишет редакция «Финансы Mail». Сообщения о якобы готовящихся ограничениях распространяются в социальных сетях и мессенджерах. Их авторы ссылаются на документ Банка России, который будто бы обязывает кредитные организации проводить дополнительную проверку операций от установленных суммы. Однако такого документа регулятор не выпускал. Переводы, оплата товаров и получение наличных продолжат проводиться в обычном порядке. Обязательная авторизация через портал госуслуги для них не потребуется. В ЕГЭ количество заданий по истории и профильной математике увеличится на одно, при этом продолжительность и уровень сложности экзаменов не изменятся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. На сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы перспективные модели экзаменационных материалов. Согласно документам, в ЕГЭ 27 года по истории появится одно дополнительное задание, как и в экзамене по математике профильного уровня. Время выполнения работ при этом останется прежним – 3 часа 55 минут для профильной математики и 3 часа 30 минут для истории. В Рособорнадзоре пояснили, что само по себе увеличение числа заданий не означает повышение нагрузки на выпускников. И в завершении выпуска: в США уникальную монету времен золотой лихорадки в Калифорнии продали за $354 тысячи. Об этом сообщает Daily Mail. Золотая монета номиналом в $10 была изготовлена в 1852 году компанией, которую основали венгерские эмигранты. При этом монета, проданная с аукциона, находится в идеальном состоянии. По оценке экспертов, она единственная из всех выглядит точно так, как в день чеканки. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
1: Надежно.
0: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78, +7 989 821 06 78.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
8: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА, войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только короче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
7: Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа.
6: Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
7: Мы есть на Яндекс.Картах.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Расходы, которые зависят от курса доллара, занимают 15-25% годового бюджета россиян, заявил газете «Ру» эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Если посчитать вместе все валютно-чувствительные статьи для типичной городской семьи со средним доходом, это порядка от 15 до 25% годового бюджета. В это входит примерно 5-7% на одежду и обувь, 3-5% на технику и электронику при пересчете разовых крупных покупок на год, плюс 5-8% на автомобиль, если он есть в семье. Топливо не в счет, а вот запчасти и обслуживание – да. И 2-4% на лекарства и медицинские изделия. При курсе доллара выше 85 рублей, как сейчас, эта корзина стоит семье примерно на 5-10% больше, чем стоила год назад, отметил эксперт.
1: Закрома Родины.
2: Власти рассматривают возможность введения дополнительного сбора для авиапассажиров, чтобы компенсировать затраты на лизинг и эксплуатацию новых российских самолетов, об этом пишет «Коммерсант». Размер сбора с авиапассажиров может составить около 500 рублей за внутренний рейс и 1000 рублей за международный. При сохранении текущего пассажиропотока это позволит привлечь 200-250 миллиардов рублей в 27-30 годах, после чего необходимость в платеже может исчезнуть по мере удешевления самолетов. Аналитики предупреждают, что удорожание билетов рискует обернуться падением трафика и предлагают покрыть издержки начального этапа эксплуатации новых самолетов за счет бюджетных средств.
1: Деньги дороги, как память.
2: Откладывать ремонт до 2027 года с расчетом на снижение расходов может быть невыгодно, поскольку есть риск подорожания материалов, логистики, транспорта и труда рабочих. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила руководитель отдела по комплексному ремонту жилых и коммерческих помещений Альбина Сакаева. По словам эксперта, в 2024 году стоимость работы специалистов по ремонту достигала примерно 8-12 тысяч рублей за 1 квадратный метр. При этом в 2026 году этот показатель вырос до 35-50 тысяч. Цены на материалы за тот же период выросли примерно на 23%. Стоимость ремонтных работ растет быстрее стоимости многих материалов, а значит, основным риском для клиента становится не столько подорожание плитки или краски, сколько стоимость квалифицированного труда, которого очень не хватает, подчеркнула специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: Реклама на УФМ.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8 918 47 33 47 9.
7: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8 918 675 27 93. 8 918 675 27 93.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

УФМ на 107.9 FM.

0: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85-17.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ 8 909 45 30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В районном дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилого человека. Его посетили представители команды города, чтобы поздравить людей старшего поколения. В зале собрались те, кого с уважением называют хранителями нашего города. Для гостей подготовили праздничный концерт, звучали песни, знакомые с молодости, стихи и выступления творческих коллективов. Со сцены прозвучали слова искренней благодарности за мудрость, заботу и многолетний труд. Особые слова признательности адресовали тем, кто и сегодня остается активным, участвует в жизни района и делится своим теплом с близкими. От имени команды города прозвучали поздравления и пожелания здоровья, долгих лет и как можно больше светлых дней. Сотрудники администрации провели субботник на территории города. В рамках работ был выполнен комплекс задач по санитарной очистке и приведению в порядок объектов городской инфраструктуры. В частности, проведена покраска остановочных павильонов, а также уборка мусора и листвы на закрепленных участках. Роман Перевалов проверил ход ремонтных работ дорожного полотна на участках по улицам Ободовская и Октябрьская. На данный момент там произведена выборка старого покрытия и выполнено устройство выравнивающего слоя. В ближайшее время подрядная организация приступит к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы будут выполняться на проезжей части указанных улиц, включая перекрестки. Уважаемые жители, напоминаем, что каждую субботу с 10 до 12 часов работает прямая телефонная линия администрации района. В это время вы можете задать интересующие вас вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращений 4-12-03. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам государственных земельных участков в Усть-Лабинске. Своевременно оплачивайте арендную плату по договорам. Неуплата влечет начисление пени, а недобросовестным арендаторам грозит расторжение договоров аренды. Получить информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения. Адрес: город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, телефон 5-00-29. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио УФМ. На 107.9 FM. 107.9 FM. УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Слушай, хватит есть, что попало. Слетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
3: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой

0: Инструмента для сада и дома. Стелс. Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: 9 FM. 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
3: Качество, проверенное временем.
2: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
7: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107 и 9 FM. 107 и 9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
4: I just got home. One evening. And I was just walking home and it was really horrible. Snowing. Because I lived on Riverside Drive.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращения 412-03. Сотрудники администрации провели субботник на территории города. В рамках работ был выполнен комплекс задач по санитарной очистке и приведению в порядок объектов городской инфраструктуры. Проведена покраска остановочных павильонов и осуществлена уборка мусора и листвы на закрепленных участках. Замглавы района Иван Кретинин совместно с профильными специалистами провел прием граждан. Жители района обратились с вопросом аварийной ситуации на сетях водоснабжения, которая повлекла за собой подмыв грунта и разрушение несущих конструкций жилого строения. Также было рассмотрено обращение о принятии мер по предотвращению скопления мусора к кладбищу, расположенному по улице Энгельса. По всем поступившим обращениям заявителям даны необходимые разъяснения. В целях обеспечения экологической безопасности и оперативного пресечения правонарушений будет произведен запрет беспрепятственного заезда, а также оснащение территории кладбища техническими средствами видеонаблюдения с передачей данных в дежурную часть ОМВД. Напомню, что записаться на прием граждан можно по телефону 51902. В районном дворце культуры «Кубань» состоялось праздничное мероприятие и церемония чествования активиста ветеранского движения в честь Дня пожилого человека «Золотая осень жизни». В этот день в адрес виновников торжества прозвучали самые искренние слова благодарности и признательности. С приветственным словом к собравшимся, заслуженным жителям района, членам ветеранских организаций и всем представителям старшего поколения обратились замглава района Марина Бондаренко, глава Услабинского городского поселения Роман Перевалов и председатель районного совета ветеранов Юлия Лось. В уютной обстановке поименно вспомнили заслуги каждого участника Совета ветеранов. Активистам были вручены благодарственные письма в знак глубокого уважения к их многолетнему труду и общественной деятельности. Этот день стал еще одним ярким подтверждением неразрывной связи поколений и дани уважения людям, чей жизненный путь, мудрость и самоотверженный труд являются достоянием и гордостью Услабинского района. На Кубани встретят великие святыни из Троицы Сергиевой Лавры. 4 октября Свято-Владимирский храм на хуторе Аргатов прибудут мощи и икона святителя Иннокентия Московского. Святитель Иннокентий митрополит Московский, выдающийся миссионер, посвятитель и проповедник 19 века. Аргатовский храм встретит святыни воскресным богослужением, которое возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Тихон в сослужении епископа Армавирского и Лабинского Савы. В этот же день на подворье состоится освящение места строительства открытого храма и пройдет слет воскресных школ и казачьей молодежи. Святыни представят для поклонения дни фестиваля «Александровская крепость». На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Лучшие на лучшие.

0: 12. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон +7 989 821 06 78, +7 989 821 06 78. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
4: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: FM. Радио УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: 31 октября в 18.00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции УФМ представляют большое шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону 8-918-123-43-43.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
5: Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру.
4: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
6: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 9 FM.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ до конца года обновит двигатели «Лады», «Весты» и «Ауры». Вместо нынешнего мотора 1,8 литра на 122 лошадиные силы машины получат доработанные на 130 лошадиных сил. Заявлены лучшая динамика и меньше расход топлива. При обрыве ремня ГРМ капремонт по-прежнему не грозит. Обновленные автомобили ждут осенью. В России начали продавать флагманские кроссоверы Diplo S09. Цена от 6,5 миллионов рублей. Это большой гибрид с 5- или 6-местным салоном. В дорогой версии пневмоподвеска, панорамная крыша и кресло повышенной комфортности. Новинка будет дешевле L9, который стоит больше 10 миллионов. УАЗ планирует заменить буханку новой моделью. Решение обещают принять до конца года. Рассматривают три пути. Первый – поставить новый кузов на нынешнюю платформу. Второй – вернуться к проекту «Симба» на базе «Патриота». Третий – это фургон на платформе «Солерс Арго». При этом нынешнюю буханку УАЗ продолжит выпускать, пока есть спрос. Недавно в России начались продажи BLG X50+. Это обновленная версия популярного компактного кроссовера. Под капотом новый мотор, мощнее прежнего. Снаружи машина стала агрессивнее, в салоне новая приборка и экран. Цена 2 миллионов 300 тысяч рублей, но есть вопросы к работе коробки передач и тесноте в салоне. Подробнее о BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Машина.
3: Радио. Радио. УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
5: Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа.
4: Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
5: Мы есть на Яндекс.Картах.
6: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9. Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
9: Надежно.
8: Большой опыт.
9: Высокий профессионализм. Огромная база.
10: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
11: Реклама на УФМ.
12: 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Российским семьям с детьми школьного возраста доступен широкий набор льгот, включая бесплатное питание, проезд и другие. В том числе родители могут оформить налоговый вычет на платное обучение ребенка-очника, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы Никита Чаплин. Речь идет о возврате НДФЛ, причем сумма, с которой рассчитывается выплата, ограничивается 110 тысячами рублей на одного человека для обоих родителей. При ставке 13% возврат достигает 14 тысяч рублей в пределах уплаченного налога, объяснил депутат. Также он напомнил о ряде льгот. Например, учащиеся младших классов имеют право на бесплатное питание. Иногда в регионах эту меру распространяют и на старшеклассников, которые входят в число льготников. В среднем россияне хотели бы получать 240 тысяч рублей в месяц. Это на 12% больше, чем по результатам исследования, проведенного в декабре 2025 года, пишет газета «Ру». Представители отрасли IT, интернета и телекома выразили самые высокие ожидания, называя сумму в 289 тысяч рублей. Специалисты из ритейла и торговли, нацеленные на доход в 276 тысяч, а занятые в строительстве недвижимости и агропроме на 250 тысяч. Работники маркетинга и рекламы хотели бы получать 200 тысяч. Для медицины желаемый доход отмечен на уровне 168, для транспорта и логистики 163 тысячи, сфера образования и науки ориентируется на 134 тысячи рублей. И в завершении выпуска охотники за Ноевым ковчегом из независимой исследовательской организации объявили, что подтвердили местонахождение легендарного корабля на 100%, об этом пишет Daily Star. По словам исследователей, радиолокационное сканирование, похожее на гигантскую лодку формации «Дюрюпинар» в Турции, подтвердило, что она является рукотворным объектом. Руководитель Эндрю Джонс заявил, что исследования его команды полностью разрушили утверждение ученых, что формация является цельным блоком известняка, которому ледники и выветривание придали форму лодки. Согласно Библии, у Ноева ковчега было три палубы. «Я твердо верю, что формация «Дюрюпинар» представляет собой погребенные останки Ноева ковчега», — заявил Джонс. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио. Радио. Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей.

0: 721 06 78.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, восточный ветер в начале месяца к скорой сухой погоде, западный – к дождям и сырости, северный – к стуже. По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 октября, в Услабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 19 градусов, ночью плюс 11. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер западный до 2 метров в секунду. Световой день составит 11 часов 28 минут. Слабая магнитная буря.

0: 107.9.
1: Реклама на УФМ.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9. Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
2: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
1: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Камера для фанатов футбола. Компания XBOT GO показала автономную камеру для съемки командных видов спорта с искусственным интеллектом. Амбассадором необычного гаджета стал аргентинский футболист, чемпион мира 22 года Хулиан Альварес. Falcon становится на штатив у поля и снимает матч без оператора. У камеры два объектива. Широкоугольный 106 градусов отвечает только за слежение за игрой. А второй пишет настоящие 4К-видео без кропа и склейки кадров. За обработку данных отвечает бортовой ИИ-процессор. Он одновременно отслеживает игроков, распознает игровые сцены и меняет угол съемки. Поворачивая корпус на 360 градусов и наклоняя объектив в диапазоне 160 градусов. Так что самое важное всегда остается в кадре. Камера умеет подстраивать логику слежения под конкретный вид спорта. Заявлена работа с футболом, баскетболом, хоккеем, теннисом, лакроссом, пиклболом и еще несколькими дисциплинами. Функция Zone Mapping в приложении позволяет заранее обвести игровую зону, чтобы алгоритм не отвлекался на трибуны или запасных игроков. Базовое ИИ-слежение и запись работают без подписки. Достаточно вставить карту памяти. Весит камера 800 граммов, корпус защищен от дождя и пыли по стандарту IPX5. Аккумулятор на 9600 мАч держит около 4 часов непрерывной записи и заряжается примерно за 3 часа через USB-C. Для хранения нужна карта microSD объемом до 1 терабайта, связь с приложением по Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а за звук отвечает встроенный микрофон с чувствительностью минус 26 дБ. Через приложение XBOT GO можно транслировать матч в прямом эфире, получать автоматические хайлайты и хранить видео в облаке. Отдельно продается платная функция Pro Soccer. Она превращает отснятый Falcon матч в тактический отчет и подборку лучших моментов с помощью ИИ. Но это платно. На этом пока все. Услышимся!
1: УФМ 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В районном дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилого человека. Его посетили представители команды города, чтобы поздравить людей старшего поколения. В зале собрались те, кого с уважением называют хранителями нашего города. Для гостей подготовили праздничный концерт, звучали песни, знакомые с молодости, стихи и выступления творческих коллективов. Со сцены прозвучали слова искренней благодарности за мудрость, заботу и многолетний труд. Особые слова признательности адресовали тем, кто и сегодня остается активным, участвует в жизни района и делится своим теплом с близкими. От имени команды города прозвучали поздравления и пожелания здоровья, долгих лет и как можно больше светлых дней. Сотрудники администрации провели субботник на территории города. В рамках работ был выполнен комплекс задач по санитарной очистке и приведению в порядок объектов городской инфраструктуры. В частности, проведена покраска остановочных павильонов, а также уборка мусора и листвы на закрепленных участках. Роман Перевалов проверил ход ремонтных работ дорожного полотна на участках по улицам Ободовская и Октябрьская. На данный момент там произведена выборка старого покрытия и выполнено устройство выравнивающего слоя. В ближайшее время подрядная организация приступит к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы будут выполняться на проезжей части указанных улиц, включая перекрестки. Уважаемые жители, напоминаем, что каждую субботу с 10 до 12 часов работает прямая телефонная линия администрации района. В это время вы можете задать интересующие вас вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращений 4-12-03. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам государственных земельных участков в Усть-Лабинске. Своевременно оплачивайте арендную плату по договорам. Неуплата влечет начисление пени, а недобросовестным арендаторам грозит расторжение договоров аренды. Получить информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Усть-Лабинского городского поселения. Адрес: город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, телефон 5-00-29. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
7: Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный. Заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7 989 821 06 78, плюс 7 989 821 06 78.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, восточный ветер в начале месяца к скорой сухой погоде. Западный – к дождям и сырости, северный – к стуже. По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 октября, в Услабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 19 градусов, ночью плюс 11. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер западный до 2 метров в секунду, световой день составит 11 часов 28 минут, слабая магнитная буря.
2: Твое дыхание, твои глаза и пальцы рук твоих усталых, все это так знакомо, где-то было, где-то или мне

0: УФМ.
1: Радио УФМ.
0: Реклама на УФМ. Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
8: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8-918-47-33-47-9.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
5: Надежно.
4: Большой опыт.
6: Высокий профессионализм. Огромная база.
7: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
8: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
9: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
8: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
2: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
10: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
11: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
12: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Расходы, которые зависят от курса доллара, занимают 15-25% годового бюджета россиян, заявил газете «Ру» эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Если посчитать вместе все валютно-чувствительные статьи, для типичной городской семьи со средним доходом это порядка от 15 до 25% годового бюджета. В это входит примерно 5-7% на одежду и обувь, 3-5% на технику и электронику при пересчете разовых крупных покупок на год, плюс 5-8% на автомобиль, если он есть в семье. Топливо не в счет, а вот запчасти и обслуживание – да. И 2-4% на лекарства и медицинские изделия. При курсе доллара выше 85 рублей, как сейчас, эта корзина стоит семье примерно на 5-10% больше, чем стоила год назад, отметил эксперт.
0: Закрома Родины.
1: Власти рассматривают возможность введения дополнительного сбора для авиапассажиров, чтобы компенсировать затраты на лизинг и эксплуатацию новых российских самолетов, об этом пишет «Коммерсант». Размер сбора с авиапассажиров может составить около 500 рублей за внутренний рейс и 1000 рублей за международный. При сохранении текущего пассажиропотока это позволит привлечь 200-250 миллиардов рублей в 27-30 годах, после чего необходимость платежа может исчезнуть по мере удешевления самолетов. Аналитики предупреждают, что удорожание билетов рискует обернуться падением трафика и предлагают покрыть издержки начального этапа эксплуатации новых самолетов за счет бюджетных средств.
0: Деньги дороги, как память.
1: Откладывать ремонт до 2027 года с расчетом на снижение расходов может быть невыгодно, поскольку есть риск подорожания материалов, логистики, транспорта и труда рабочих. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила руководитель отдела по комплексному ремонту жилых и коммерческих помещений Альбина Сакаева. По словам эксперта, в 2024 году стоимость работы специалистов по ремонту достигала примерно 8-12 тысяч рублей за 1 квадратный метр. При этом в 2026 году этот показатель вырос до 35-50 тысяч. Цены на материалы за тот же период выросли примерно на 23%. Стоимость ремонтных работ растет быстрее стоимости многих материалов, а значит, основным риском для клиента становится не столько подорожание плитки или краски, сколько стоимость квалифицированного труда, которого очень не хватает, подчеркнула специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Услабинск FM. На 107 и 9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17. Организация приглашает на постоянную работу тракториста. График сменный, заработная плата 350 рублей в час. Обращаться по адресу: город Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон плюс 7-989-821-06-78. Плюс 7-989-821-06-78.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Уважаемые жители, сообщаю, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. В это время можно задать интересующие вопросы дежурному заместителю главы района. Телефон для обращения 412-03. Сотрудники администрации провели субботник на территории города. В рамках работ был выполнен комплекс задач по санитарной очистке и приведению в порядок объектов городской инфраструктуры. Проведена покраска остановочных павильонов и осуществлена уборка мусора и листвы на закрепленных участках. Замглавы района Иван Кретинин совместно с профильными специалистами провел прием граждан. Жители района обратились с вопросом аварийной ситуации на сетях водоснабжения, которая повлекла за собой подмыв грунта и разрушение несущих конструкций жилого строения. Также было рассмотрено обращение о принятии мер по предотвращению скопления мусора к кладбищу, расположенного по улице Энгельса. По всем поступившим обращениям заявителям даны необходимые разъяснения. В целях обеспечения экологической безопасности и оперативного пресечения правонарушений будет произведен запрет беспрепятственного заезда, а также оснащение территории кладбища техническими средствами видеонаблюдения с передачей данных дежурной части МВД. Напомню, что записаться на прием граждан можно по телефону 51902. В районном дворце культуры «Кубань» состоялось праздничное мероприятие и церемония чествования активиста ветеранского движения в честь Дня пожилого человека «Золотая осень жизни». В этот день в адрес виновников торжества прозвучали самые искренние слова благодарности и признательности. С приветственным словом к собравшимся, заслуженным жителям района, членам ветеранских организаций и всем представителям старшего поколения обратились замглава района Марина Бондаренко, глава Услабинского городского поселения Роман Перевалов и председатель районного совета ветеранов Юлия Лось. В уютной обстановке поименно вспомнили заслуги каждого участника Совета ветеранов. Активистам были вручены благодарственные письма в знак глубокого уважения к их многолетнему труду и общественной деятельности. Этот день стал еще одним ярким подтверждением неразрывной связи поколений и дани уважения людям, чей жизненный путь, мудрость и самоотверженный труд являются достоянием и гордостью Услабинского района. На Кубани встретят великие святыни и строятся Сергиевой лавры. 4 октября Свято-Владимирский храм на хуторе Аргатов прибудут мощи и икона святителя Иннокентия Московского. Святитель Иннокентий, митрополит московский, выдающийся миссионер, посвятитель и проповедник 19 века. Аргатовский храм встретит святыни воскресным богослужением, которое возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Тихон в сослужении епископа Армавирского и Лабинского Савы. В этот же день на подворье состоится освящение места строительства открытого храма и пройдет слет воскресных школ и казачьей молодежи. Святыни представят для поклонения дни фестиваля «Александровская крепость». На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ.

0: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
2: Качество, проверенное временем.
1: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, восточный ветер в начале месяца к скорой сухой погоде, западный – к дождям и сырости, северный – к стуже. По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 октября, в Услабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 19 градусов, ночью плюс 11. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер западный до 2 метров в секунду, световой день составит 11 часов 28 минут, слабая магнитная буря.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Стоматология ищет стоматолога-терапевта и медицинскую сестру. Ждем в команду профессионалов. Обращайтесь по адресу: город Усть-Лабинск, улица Красная, 82, угол Красной и Чапаева. Справки по телефону 8 918 47 33 47 9. Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8 918 08 07 3 единицы, 8 918 08 07 3 единицы.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
3: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99, 8 938 510 75 99.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM.
1: Дорожные новости.
2: Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Совете Федерации предложили пересмотреть схему расчета утильсбора в пользу электромобилей. Сенатор Айрат Гибаддинов предложил полностью отменить на них утильсбор, в том числе на машины импортного производства. А для машин российской сборки снизить НДС до 10%. Это позволит сделать бюджетные модели электромобилей сопоставимыми по цене с обычными машинами. Это повысит их привлекательность и мотивирует присаживаться на электрокары. Работа над законопроектом о беспилотном транспорте почти завершена. Министерство транспорта внесет его на рассмотрение в Госдуму в ближайшей неделе. А принять его планируют осенью. Новый закон позволит по-настоящему легализовать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования. В документе пропишут распределение ответственности между производителем, владельцем, сервисом и оператором, требования к движению, мониторингу и ограничения, а также специфику страхования. Антимонопольная служба выявила признаки крупного картельного сговора по ремонту и содержанию федеральных трасс. Возбуждено дело против 8 компаний, которые работают на территории Московской, Владимирской, Тульской областей и Краснодарского края. По версии ФАС, подрядчики могли договориться, чтобы не конкурировать между собой и не снижать цену на контракты. Расследование еще продолжается. Если вину подтвердят, компаниям грозят крупные штрафы и отстранение от госзакупок. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ. Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Карт.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
7: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
6: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Опять земля, солнце катит, упадет ночь. Нам не спрятаться, там за стеной танцевали тень, кто мы с тобой?

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не пей.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется» – электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция.
6: Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа.
5: Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г.
6: Мы есть на Яндекс.Картах.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Миноборнауки России сократило более чем на четверть перечень олимпиад школьников, которая давала их победителям право на приоритетное зачисление в вузы. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская, пишет ТАСС. В соответствии с вновь подписанным приказом, количество олимпиад теперь не 83, оно сокращено более чем на четверть, и теперь их 60, сказала она. Ямпольская отметила, что сокращение количества олимпиад было запланированным шагом, направленным на оптимизацию процесса отбора абитуриентов. Она подчеркнула, что олимпиады не должны становиться альтернативой ЕГЭ. В ближайшие несколько лет приоритетом россиян в работе будет заработная плата. Одной из главных причин такой ситуации является изменение в налоговом законодательстве. Об этом рассказала генеральный директор агентства по подбору персонала Татьяна Далекова. Согласно итогам опроса издания, сегодня хорошую зарплату ценят 43% россиян. Дружный коллектив оказался важнее всего для 37% респондентов, а приемлемая нагрузка нужна 36%. Поменялось налоговое законодательство. Компании стали платить больше налогов, плюс изменилась покупательная способность людей. Им опять стало не хватать денег. Поэтому на первый план снова вышли зарплата и доход, объяснила специалист. И в завершении выпуска: каждый октябрь Земля проходит сквозь шлейф частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея, и на небе разгорается метеорный поток Ориониды. Их активность начинает расти со 2 октября, а пик придется на ночь с 21 на 22, когда можно будет увидеть около 20 вспышек в час, рассказал эксперт в области астрономии Евгений Бурмистров. Название потока связано с созвездием Ориона, где находится его радиант, точка из которой, как кажется, вылетают метеоры. Найти ее несложно. Сначала в юго-восточной части неба отыскивают пояс Ориона, три яркие звезды в ряд, затем ведут линию вверх и влево к оранжевой звезде Бетельгейзе, а чуть выше нее и расположен радиант. Благодаря близости к небесному экватору поток виден в обоих полушариях. Специального оборудования для наблюдения не нужно. Достаточно выбрать темное место вдали от огней, дать глазам 20-30 минут привыкнуть к темноте и встать так, чтобы Луна оставалась за спиной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: УФМ. УФМ. Радио УФМ на 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
3: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

дождям и сырости, северный к стуже. По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 октября, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 19 градусов, ночью плюс 11. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер западный до 2 метров в секунду, световой день составит 11 часов 28 минут, слабая магнитная буря.

свою последнюю песню. Бегут мурашки вниз по коже, пока она поет.

0: 107.9.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99. Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения. Услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на УФМ.
1: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93, 8-918-675-27-93.
2: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
2: Большой опыт.
4: Высокий профессионализм. Огромная база.
5: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в Логово Паб. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора паба. Ждем вас в Логово Паб. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: UFM. UFM. На 107.9 FM.
1: Реклама на UFM.
2: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Tańcuje!
1: С утра, в обед и вечером. УФМ.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: 31 октября в 18.00 Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют. Большой шоу-концерт «Музыка звездных нот». В программе три поколения, три эпохи на одной сцене. Легендарные хиты 80-х, 90-х и нулевых. Яркое шоу, любимые артисты и, конечно же, твои лучшие воспоминания. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону 8-918-123-43-43.
0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
1: Качество, проверенное временем.
0: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Слушай, хватит есть, что попало. Залетай в логово ПАП. Тут бургеры огонь. Котлеты лепим сами, а пельмени прям как у бабушки. Только круче. Играем в нарды и слушаем музыку, с которой вечер точно не будет скучным. Плюс приятный бонус девушкам. А по выходным акция. Подробности акции уточняйте у администратора ПАПа. Ждем вас в логово ПАП. Усть-Лабинск, Свердлова, 14Г. Мы есть на Яндекс.Картах.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
4: Твоя тишина обитает во мне.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Кто-то другой по ту сторону камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.